0: жүрегі қазақ радиосы. Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Адамның қайтор алмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

Независимо от того, из малообеспеченной или состоятельной семьи ребенок, все учащиеся первых-четвертых классов получают горячее питание. Согласно требованиям и установленным нормам, завтрак и обед должны обеспечивать 40% питательных веществ, которые ребенок должен получать в течение дня. В какой еще стране вы такое видели? Кроме того, мы полностью исключили из меню такие вредные продукты, как колбасные изделия, фастфуд и газированные напитки, а также снизили содержание сахара и соли. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».

0: Реклама на казахском радио. У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – солнцеживительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: шаттықтың нұрын селдеткен, үнімен ғасыр тербеткен Қазақ радиосына 105 жыл.
1: 10 лет истории. 10 лет Тумар и Уркер отмечали лучших представителей отечественных медиа. За это время медиа-среда существенно изменилась. Появились новые платформы, форматы и технологии. Две национальные премии объединяются. 10 лет истории становится основой нового этапа. От телевидения до диджитал и радио. От новых медиа до технологий искусственного интеллекта. Казахстан Media Awards. Единая национальная премия для современной журналистики, медиа и новых форматов. Казахстан Media Awards. Новый этап казахстанских медиа.

за Казахстан – залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это означает, что чистота нашей страны действительно является прямой дорогой к цивилизованному будущему. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан». Айналада.

Заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.

Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения,

0: Самарском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308, код города 717.

0: Наша героиня всегда с любовью повторяет: «Казах родился менен карашанарагым, казахское радио мой родной дом». И в этом она вся. Сотрудник Золотого фонда «Алтынкор» с 1969 по 2011 годы. Старший фонотекарь, добросовестный работник, прекрасный человек. Но давайте, как всегда, обо всем по порядку. Примечательно, в далеком 1969 году советско-казахстанской эпохи 16-летняя девчонка, наша героиня, пришла в фондовую фонотеку казахского радио. Но тогда она и предположить не могла, что останется здесь на долгих и счастливых 42 года. Шолпан Салкеевна приятно улыбаясь вспоминает, что все сотрудники фонотеки слыли отзывчивыми людьми. На следующий день коллега, приняв заявку, повела ее по фонотеке, объясняя специфику работы. Однако, с особой благодарностью, Шолпан Салкеевна вспоминает свою наставницу Азиаду Апай, спокойную, всегда готовую прийти на помощь, которая напутствовала свою юную ученицу.
1: Ты самое главное, будь спокойной, не нервничай. Вспомни, куда мы тебя первый раз водили. Начало фонда, где середина, где конец. Потом не ищи сама целый час эту вещь. Если трудно, подойди и спроси. Потому что спрашивая, ты будешь запоминать. Ага, это находится здесь, эти вещи. И вот так вот день за днем, и все-таки я научилась. И постепенно, постепенно у меня появился опыт.
0: Народная пословица гласит: «Лучший учитель – это опыт». Прошли годы, и наша героиня из неопытного помощника превратилась в старшего фонотекаря Шолпан Салкеевну или Шолпан Апай. Теперь обращались с ней коллеги-журналисты. И не только. Теперь она даже с закрытыми глазами могла найти полку с нужной записью и соответствующим номером. В ее трудовых буднях было много непростых, но вместе с тем приятных моментов. Вот один из них. Однажды с казахфильма пришел молодой режиссер, который как раз намеревался снять фильм о героях спорта, и ему при этом понадобилась песня, которую он слышал по радио. Но ни название, ни автора он не знал, не говоря уже о номере пленки. И вот что делала Шолпан Салкеевна, чтобы помочь заказчику.
1: Человек пришел, и ему нужно было найти песню о спорте. Он никак не мог ее напеть. И мы, наверное, целый час вдвоем распевались. Да, все песни про спорт, все. И, наконец-то, он сказал: «Ура! Да-да, вот эта песня». И, конечно, тогда я уже пошла. Мне нравилось искать пленку, когда мне дают искать самой, чтобы я со своими мыслями собралась. И вот он приходит, а я ему сделала сюрприз. Поставила эту пленку на магнитофон, и он слышит, что он идет, я включила.
0: И тут Шолпан Салкеевна на память называет номер пленки 4012, песня о героях спорта, ушедших 80-х годов. За долгие годы своей деятельности в Золотом хранилище Шолпан Салкеевна выработала свой, присущий только ей рабочий стиль, а вместе с ним доброжелательное отношение к коллегам, журналистам, другим заказчикам, коробкам с пленками по нашим журналистским понятиям. У нее было тоже особое отношение, ведь, по словам ветерана, у каждой записи своя жизнь, своя душа. Чтобы создать это произведение, писатель, поэт, композитор, сказочник вкладывал свою душу и любовь. Поэтому она и принимала их как живых. К ее дорогим воспоминаниям относятся и моменты, сплетенные с личными переживаниями, когда работа с пленками помогала решить какую-то важную жизненную проблему, найти ответ на тот или другой волнующий вопрос. Сотрудники отмечают, что по характеру она очень мягкий человек. Как-то, продолжает Шолпан Салкеевна, ей было высказано быть потверже, а она почувствовала себя обиженной. В слезах Шолпан Апай начала искать заказанную пленку, и на первой попавшейся стояла надпись «О твердости характера человека». Взяв в руки пленку, Апай замерла на секунду, затем благодарно вздохнула, подумав, что надо действительно в жизни быть потверже, признается Шолпан Апай, улыбаясь.
1: И даже бывает, эти пленки помогают в жизни. Вот ты не можешь решить свою проблему. И вытаскиваешь пленку, а там написано, как будто бы ответ. Я рада очень, что люди, которые вот сейчас там работают, передала это. И они тоже говорят: вот представляешь, там написано то-то, то-то, то-то.
0: Но были в процессе работы печальные случаи, когда во время пожара, потопа или переезда была утеряна часть картотеки. К счастью, Айзеда Апай слыла ходячим компьютером, и когда к ней обращались, она отвечала: «Дайте мне минуточку подумать», и при этом издавала мудрый звук, который помогал ей мысленно найти нужное. Эту необычную палочку-выручалочку переняла и Шолпан Салкеевна. А за 3 года до ухода на заслуженный отдых она систематизировала много записей и с благодарностью подтверждает ее ученица Салтанат Абжанова.
2: Шопен я знаю как очень доброго, очень ответственного человека. Есть люди, которые, наверное, фанат своей работы, я так скажу. Потому что без Шопен фонотека — это не фонотека. Вот до сих пор, да, я вот сколько вспоминаю, вот по журналам, то, что вот вела вот она записи. Большая благодарность, потому что такая помощь для нас. Иногда даже не можем найти, например, ни по картотеке, да, ни по номеру какую-нибудь запись. А по журналу смотрим, а вот же. И вот благодаря вот именно Шопен. И вот что я хочу еще сказать. Наверное, вот таких людей действительно надо беречь.
0: Но все же самым незабываемым эпизодом своей профессиональной деятельности считает общение с легендарным диктором, героем-фронтовиком, казахским левитаном Ануарбеком Байжанбаевым. В ее воспоминаниях Аникен остался человеком удивительной доброты и внимательного отношения к окружающим, да так, что его хватало на всех. Когда она слушала его голос, отмечает Шолпан Салкеевна, то от его чтения веяло приятным ощущением заряда чистой энергии. Сегодня Шолпан Апай продолжает слушать свое родное радио, ведущим диктором которого является ученик Байжанбаева, заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена Кормет Аманжан Серик, которым она вместе начинала трудовую деятельность.
3: Шолпанның орны ерекше болды. Шолпан осы алтын қордағы қайда осытын қай жерде тұрғанын, алтын қорда не бар, қандай таспалар қай жерде тұр, оның ішінде не жазылған, қай актердің, болмаса жазушының айтып кеткен, болмаса шығармаға арқау болған еңбектері, қай пленкада, қай таспада, соның бәрін бес саусағындай білетін ғой. Радиода еңбек еткен журналистер болсын, режиссерлер болсын, бір хабарға керекті дүниені іздегенде жүгіріп барып ең алдымен Шолпаннан сұрайды. Өйткені Шолпанның ол дүниені білетінін жақсы біледі.
0: Безусловно, история фондовой фонотеки, находившейся в то время на телевидении в тесных двух комнатушках, в которых хранились пленки с индексами D, B, V, то есть временные монозаписи с 1947 года, пережила исторический момент, так как переехала в новое здание, построенное специально для радио в 1971 году, получив государственный статус Золотого фонда «Алтункор». Не могу не напомнить исторический эпохальный момент для всех нас. 29 сентября 2021 года Казахстан отметил знаменательное событие – 100 лет казахскому радио, став радиоэпохой поистине легендарным. В этой связи напомню. 29 сентября 1921 года Совет народных комиссаров принял решение о создании республиканского радиовещания. А с октября 1921 года из Оренбурга, столицы того времени, началась трансляция по всей республике. 23 марта 1927 года впервые в эфире прозвучала казахская речь. А с 1931 года радио говорило на четырех языках – казахском, русском, татарском и угурском – и вещало из Алматы. Еще один очень важный момент. Золотой фонд существует с 1948 года, первая запись которого поступила в 1947 году, насчитывая сегодня более 100 тысяч записей. А в 2003 году в развитии Золотого фонда начался новый этап – перенос пленок на цифровые носители. В 2011 году Шолпан Салкеевна ушла на заслуженный отдых, однозначно одна в фонотеке 42 года. Этим она внесла огромный вклад в формирование фонотеки до Золотого фонда. Как мы понимаем, для Шолпан Апай казахское радио стало и судьбой, и биографией, тем самым родным и важным, что и называют «карашанарак». Да и все самое главное и важное для Шолпан Апай случилось на радио. Замужество, рождение пятерых детей, уход на пенсию. Ветеран Золотого фонда Шолпан Салкеевна часто приходит на радио, а ученики встречают ее как маму. Вот и в год 105-летия казахского радио мы снова вспоминаем и благодарим ее за самоотверженный труд, и она навсегда останется частью легендарного казахского радио, радио эпохи. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ доступа» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Азером Троим на «Нах Казахского радио ФМ 101 из Алматы» и теперь воскресенье 21:25, а также слушайте нас онлайн «Казрадио ФМ». И до новых встреч!
4: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
5: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында кавер музыка.